ajuraangama takatlungaru taimannatuinna ikimatunnerpakkhunga umiaru sivagu angmayoqarluni taungngarsimigiaruarumaru kubitunnernilarluni nuun taqaniyaanilaruarlunga iñeqqanermu taununngu kitingaattinnu kitingaannu iñeqqavallagama mittuma taqaltitimularuarlugu tisunaamu iñeqqattaurummigama taung akiaattinnu qoyuraaruarallunga puktaami angiyoruutaami upagusuraaruarallunga ilaanaanga la ajornarluni ajornarmat upangna ajurakku kisoqangillunga utertaaqqaugama supuyukkuuga tappatuatsia peqortuarallugu oq gaasikkaru taarsiraangan umia илуани гаасими икиттиллунг кинертуутиккуви аңмарлугу а нактеқартиккуви аңмарлугу аңмажуулерлуни иланга куппериллугу умиамати умиатибуани икуматиппорлугу орсуат орсуалераангат таарсиераа такуйоюннангиллумалу нунаттин пингигалернерами партертаауккуларлунга нуниаюннарнангалу taunga akingaatinnuarama puktaami puktaakku mikittukulu akkuanuarasummigama akkuanuarmigama upatuinnalermigakku tappungat nilaktaarlunga ajatuinnalerivara sujjaanginnama tappani qanuiliktsunoppa isimaqanngisaallakkillunga tappa nilaktaalerfunga tiiturunnersigama taavunga tuinna iñeqqattaulermigama nunnaamissaanuguna qasulaoraallunga akingaattinnu tisunaalereermigma tamanna nunnaamissaa nunnamut ajulermigama taimaatuinnilerallunga unnaangortillugu anoraalertuaalugman aksoortuasungarluni taimanna nunama missaanu tamaunga ilangaat nunama nunatta ilangata missaanu iñeqqalermigama qagaartualuurman umiaqaama saveqajagmi angilaapalugmi saveqajai angilaaqaluttaginnittamakku paaqaaksangalu anoqimun usaqanginnami iluangittualuru sangiittukuluqquyinnarluni soqusoqquyinnarlunilunni taannalu piilunneqilluni mattu siriaqainnaulerto silataagut nakasuriusimajaqataanna piilunneqilluni пиуннераангами буллаққарумаюннерлунилу тамаангутуиннерлу кувингусуккутлуни аннораанну қуаяллунилу тааминнаатуиннераллуни кингугалаварума иммерума соқутигиуннерлугу иссиваарлунга синиартиппуккуларлунга синиллераалугуннааллу инрутиарама сиоқаамма икуллармат икуллиартулиннама нунама сулитикиутилаангуллунга икуллартуалуйараармигма таппа уллунгорлуни икуллиартуаум уллу ангаарасуппаккулаарама пуктаамаарасуппаккулаарамалу наауг ажорлунг таартиллугу ангуарпалермигама қилугай такуксоортанермата атингааккут қаниттуувуллутин қилугауннинга нарунагиттиарпуллуни аттортаалуангеруйарлунга қилалугау қилалуармутаатсимуга туугаангану аттортаугиарума аммартагунгиакууллун таманна умиара араткатапу устуиннартакка қилиарсиқарнагалу қилиарсигалуаралу скуулайва сангилуартукууллуни киилиуллу илуанги ангилуартуалуувуллути игумиттеринга ажорнаттиарпуллуни нуун тақанигияануарпаллагама асуилақанигияануартуалуугама сикку оққунгаанниилермигмат таубаулермигмат қернерияатту қайлериармигмат оққунгаан агуануарасуккума сикку ангуутақаттиаралуарама ангуарутақаттиаралуарама агуануарама асуилатапунга тиктаутуннерлу